Если уж цепой перед сеть, то вам нужно. Эй, дай не рэлла, дам, без пальмы. Our sleep point of the slip of the dark, the focus. Now you're just doing the rush to raise the nuts.